0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 7 часов 2 минуты, за окном сейчас плюс 11, днем ожидается до плюс 19-21 и без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Бывший глава Кировского района Самары Игорь Рудаков пытается восстановиться в должности через суд. Иск экс-чиновника к мэрии в лице главы города Ивана Носкова подан в Ленинский райсуд. Об отставке Рудакова, 11 лет возглавлявшего второй по численности населения район Самары, стало известно 22 декабря. Его сняли с должности через несколько дней после выборов без объяснения причин. Жители предположили, что отставка была связана с победой в районе кандидата от КПРФ, а не от «Единой России». В мэрии эту версию опровергли. Игорь Рудаков перед увольнением спрашивал жителей в соцсетях, хотят ли они его отставки. 94% пользователей были за то, чтобы чиновник продолжил работу. При Рудакове в Кировском районе возродили озеро в парке металлургов, вместо старых гаражей стали появляться новые детские площадки, активно велась борьба с незаконными ларьками. Пешеходы с тележками обязаны соблюдать правила движения по проезжей части на парковках у торговых центров. К такому решению пришел 4-й кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев жалобу жителя Симферополя, которого признали виновным в аварии. На парковке супермаркета между пешеходом с тележкой и водителем произошел конфликт после того, как первый задел припаркованный автомобиль и повредил зеркало. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активизировать меры по снабжению регионов топливом. По данным правительства, ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется, рост цен на заправках крупных компаний не превышает показатели инфляции. В Татарстане одобрили полный запрет на продажу вейпов с 1 марта 2027 года. Ограничения коснутся розничной торговли электронными сигаретами и жидкостями для них. Полный запрет на розничную продажу вейпов на региональном уровне уже ввели или приняли в Пермском крае, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях. «Акрон» обыграл «Локомотив» в матче 4-го тура Кубка России по футболу. Основное время встречи завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти, точнее, оказались футболисты «Акрона» 3-1. Голкипер толятинской команды, 20-летний Игнат Тереховский, отразил 3 11-метровых удара. «Акрон» набрал 7 очков и занимает второе место в группе. «Локомотив» с 2 очками остался на 4-й строчке. В другом матче группы «Д» московский ЦСКА сегодня примет «Ростов». Доллар на сегодня 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля и 77 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре плюс 11.
4: Реклама.
5: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
6: Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: 7.12 в Самаре. Доброго утра вам вместе с музыкой, которую мы любим. На радио Мегаполис 103.6 FM. Только что Вячеслав Бутусов, который завтра будет праздновать свой юбилей. И по этому случаю на протяжении всего дня будем слушать его лучшие песни и главные хиты групп Наутилус, Помпилиус и Юпитер. День с Вячеславом Бутусовым 15 октября на радио Мегаполис для слушателей старше 12 лет. А сегодня на календаре 14 октября, среда, вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. На улице плюс 11 сейчас, обещаю, днем до 20 и без осадков. Какой прогноз на сегодня астрологи дают, послушаем минуты через 4 на 103.6 FM. А сейчас на радио Мегаполис информация о ситуации на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карты, они почти свободны, на 2 балла загружены. Самые заметные затруднения минут на 5-6 на 22-го просъезда от Гагарина до Заводского шоссе и на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
1: Радио Мегаполис. Самара. 103.6 FM.

0: 7.17, Самаре, на радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. Какой мировой рекорд побила одна бабушка из Канады? И это совсем не выпекание пирожков, узнаем на 103.6 FM в ближайшие 5 минут. Прямо сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова с гороскопом на среду.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, можете рассчитывать на удачу в финансовых вопросах. Условия работы будут выгодными, а сотрудничество успешным. Тельцы, день далеких целей и больших планов. Решить повседневные вопросы будет куда сложнее. Близнецы, возможны неприятные разговоры и плохое самочувствие. Есть вероятность задержек и ошибок. Раки, вы можете столкнуться с последствиями прошлого выбора. Например, придется что-то переделывать или подстраиваться под неудобства. Львы. День трезвых решений, на которые не должны влиять эмоции. Возможно, столкновение с официальными инстанциями или сопротивлением партнеров. Девы. Чувство долга может пересилить чувство опасности. И это не очень хорошо. Вы можете поставить себя в очень неудобное положение. Весы. Семейные обстоятельства могут помешать принятию решений и создать напряжение. Велика вероятность ссор. Скорпионы, опирайтесь на верных вам людей. Новые партнеры могут подвести или оказаться не теми, кто вам нужен. Стрельцы, настало время строить новые планы. Это хороший день для составления пошагового плана действий на ближайшее время. Козероги, может появиться соблазн потратить много денег или замахнуться на амбициозный проект. Будьте аккуратны, вам может не хватить сил. Водолеи, придется выходить из зоны комфорта. Впрочем, это натолкнет вас на новые мысли и новых, весьма интересных людей. Рыбы, день повышенной эмоциональности. Разум может полностью отключиться, уступив место обидам или гневу. Не принимайте решений.
4: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: образу жизни. Она в очередной раз приняла участие во всемирных играх «Хантсмен» для пожилых людей в американском штате Юта. Это традиционное мероприятие посвящено спортивным достижениям людей старше 50 лет. Однажды Донна уже поразила всех. В 2024-м она продержалась в планке 4 часа 30 минут и 11 секунд. Но, похоже, прошедшие 2 года женщина времени зря не теряла и продолжала тренировки, потому что на этот раз сумела продержаться на полчаса дольше.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым.

Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Сегодня в Самаре переменная облачность ожидается. Осадков не обещают. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем до плюс 19-21. Сейчас в Самаре плюс 11.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Суперновинка Тейлор Свифт «Patient Zero» с ее свежего альбома, вышедшего буквально недавно в конце сентября. Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». Без 28 в Самаре вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Отличного вам утра среды на календаре 14 октября. О легендах Мариинского театра, который был открыт в Петербурге именно в этот день, 14 октября 1860 года, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Фигура любит дисциплину, а мы любим, когда эта дисциплина еще и вкусная. Во всех супермаркетах «Миндаль» рубленый тунец «Акватория» 185 граммов, всего 79 рублей 99 копеек. Для легких салатов, сытных завтраков и перекусов без лишних сложностей. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, самые крупные скопления транспорта наблюдаются на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, на 22-го партсъезда от Гагарина до Заводского шоссе, на Южном мосту и улице Авроры от Авроры на Южном берегу до Заводского шоссе.
1: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. 7:46 в Самаре. С нами на 103.6 FM снова Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 октября 2 по старому стилю 1860 года в Петербурге был торжественно открыт Мариинский театр, названный в честь императрицы Марии Александровны. Карусельную площадь, где его построили позже, переименовали в Театральную. Гордость Мариинки – люстра из горного хрусталя весом 2,5 тонны из 23 тысяч подвесок. Когда там пел Шаляпин, подвесы входили в резонанс с его басом и издавали особый звук. В 70-е годы прошлого века во время ремонта был курьез. Рабочие нашли под настилом оркестровой ямы слой битого хрусталя, решили, что это мусор, и выбросили. А хрусталь служил резонатором и улучшал акустику зала. Есть в Мариинке и легенды. Потайная дверь из царской ложи ведет в коридор с гримерными артисток. По слухам, ею пользовался цесаревич Николай, навещая балерину Матильду Кшесинскую. А еще в театре иногда видят призрак билетерши в бордовой советской униформе. Якобы она даже проверяет билеты, а потом растворяется в толпе. У современных сотрудниц театра спецодежда бирюзового цвета.
4: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

7:58 Самаре, на радио Мегаполис. Впереди новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 8 часов 2 минуты, за окном плюс 11, днем до плюс 19.21 и без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области отопительный сезон начался во всех 37 муниципалитетах. Запущено 97% котельных, подключено 74% многоквартирных домов. В первую очередь тепло подают школы, детсады, больницы. В Самаре ведется подготовка к параду Победы. Он пройдет 7 ноября на площади Куйбышева. В этом году зрителей не будет. Делегации из других регионов не приглашают. Число участников сократили с 7,5 тысяч до 500 человек. По площади пройдут знаменная группа, расчеты силовых ведомств, барабанщики и сводный оркестр. В Тольятти мотоциклиста приговорили к 6 годам колонии за ДТП с 2 погибшими. Суд установил, что мужчина на «Дукате» ехал со скоростью 76 км в час и при обгоне выехал на встречную полосу. Там он врезался в стоявший перед переходом мотоцикл. Пассажиры обоих мотоциклов получили травмы, несовместимые с жизнью. Виновного взяли под стражу в зале суда. Маркетплейсы возглавили список сервисов, улучшающих жизнь россиян. Их назвали треть опрошенных консалтинговой компанией BrandLab. На втором месте – доставка продуктов и еды, на третьем – банковские сервисы. В топ-5 также вошли путешествия и мессенджеры. Люди ценят такие сервисы за экономию времени. Купить, заказать, перевести деньги можно в пару кликов. Женщины чаще мужчин отмечают доставку, путешествия, кофе и уход за собой. В оценке маркетплейсов и соцсетей различий почти нет. Барселона разгромила Галатасарай в гостевом матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 4-1. В составе турецкого клуба на 28-й минуте забитым мячом отметился россиянин Алексей Батраков. До него в Барселоне из россиян в Еврокубках в последний раз забивал Андрей Аршавин в 2011 году в составе Арсенала. Всего 7 россиян забили каталонскому клубу в Еврокубках, но только Валерий Карпин дважды в 1994 году в составе «Спартака». Доллар на сегодня 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля и 77 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. Сегодня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре плюс 11.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой долгою упрямую строкой.

0: 8.13 Самаре, радио Мегаполис, золотые хиты в вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного утра вам желаю. На календаре среда, 14 октября. За окном сейчас плюс 11 градусов, днем до плюс 21 обещают и без осадков. Об одном экспериментальном препарате, который помогает бороться с ожирением, узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут. Посмотрим, какая сейчас обстановка на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, загружены они на 5 баллов. Сильнее всего на Южном шоссе от поста ГИБДД до Заводского, на 22-го партсъезда от Победы до Заводского шоссе, на Ракитском шоссе от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса и на Советской армии от Блюхера до Гагарина.
1: Радио Мегаполис. Самара, 103.6 FM.

0: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. Радио Мегаполис.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 8 часов 21 минута. За окном сейчас плюс 12. На 103.6 FM. Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новая инъекция вызывает саморазрушение жировых клеток. Ученые разработали экспериментальный препарат, который значительно уменьшает количество наиболее опасного для здоровья жира, скапливающегося в области живота. Результаты этой разработки открыли новый потенциальный путь к лечению ожирения. Экспериментальный препарат показал многообещающие результаты на ранних стадиях клинических испытаний на людях. Исследователи полагают, что он может стать прорывом в области борьбы с лишним весом и потенциально поможет людям поддерживать достигнутый результат похудения даже после прекращения приема, в отличие от популярных сегодня препаратов для снижения веса. Уникальность новой инъекции заключается в механизме ее действия. Вместо уменьшения количества жира, накопленного в существующих клетках, она запускает апоптоз – естественный биологический процесс, в результате которого клетки разрушаются и погибают. При этом другие типы клеток остаются нетронутыми.
4: Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
5: Позвать!

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация о организации акции, правила и проведения, количество призов, сроках, миссии и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: «23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
4: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет».
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

9 часов 59 минут в Самаре, далее на радио Мегаполис свежие новости и прогноз погоды. А сейчас у нас 103.6 FM, послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 9 часов 2 минуты, за окном плюс 13, днем до плюс 20-22 и без осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Бывший глава Кировского района Самары Игорь Рудаков пытается восстановиться в должности через суд. Иск экс-чиновника к мэрии подан в Ленинский райсуд. Число участников парада памяти в Самаре в этом году сократили в 15 раз. Вместо 7,5 тысяч по площади Куйбышева 7 ноября пройдут до 500 человек. Кроме того, в этом году на параде не будет зрителей, делегации из других регионов решено не приглашать. Маркетплейсы возглавили список сервисов, улучшающих жизнь россиян. Их назвали треть опрошенных консалтинговой компанией BrandLab. На втором месте доставка продуктов и еды, на третьем – банковские сервисы. В топ-5 также вошли путешествия и мессенджеры. Илон Маск снова утратил статус триллионера, пишет Forbes. Сейчас его капитал составляет 983 миллиарда долларов. Состояние бизнесмена сократилось примерно на 26 миллиардов из-за падения цены акций SpaceX более чем на 3%. Знаменитая красно-желтая пачка пищевой соды меняет цвет и становится синей. Теперь соду будут продавать не в бакалее, а в отделах бытовой химии. При этом состав останется тем же. Нидерланды отказали в визах трем российским гимнасткам для участия в чемпионате мира, объяснив это угрозой международным отношениям. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России. Отказ получили олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также Анна Калмыкова. Отмечается, что отказ пришел за 4 дня до начала турнира в Роттердаме. «Акрон» обыграл «Локомотив» в матче 4-го тура Кубка России по футболу. Основное время встречи завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти, точнее, оказались футболисты «Акрона». В 5-м туре Кубка России 28 октября тольяттинский клуб сыграет с «Ростовом». В Татарстане одобрили полный запрет на продажу вейпов с 1 марта 2027 года. Ограничения коснутся розничной торговли электронными сигаретами и жидкостями для них. Полный запрет на розничную продажу вейпов на региональном уровне уже ввели или приняли в Пермском крае, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях. Доллар на сегодня 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля и 77 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 13.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9.09, Самарин, радио «Мегаполис», «Золотые хиты», вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро, среды, на календаре 14 октября, за окном сейчас плюс 13 градусов. Начинается невероятный вопрос на радио «Мегаполис», спонсор игры, АО «Синема-парк», кинотеатр «Синема-парк» в молле «Паркхаус» на третьем этаже. Разыгрываем мы два билета в кинотеатр «Синема-парк», и вот сегодняшний невероятный вопрос. Внимание! Каждого пятого из нас сильно раздражает, если этот звук издает коллега на работе. И даже если дома родные люди так делают. Повторю, каждого пятого из нас сильно раздражает, если этот звук издает коллега на работе. И даже если дома родные люди так делают. Что за неприятный для многих звук? Как вы думаете, 25-070-21, номер для ваших версий, звоните, удачи. 25-070-21. Невероятный вопрос на радио «Мегаполис» 103.6 FM. Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, там плотное движение. На 5 баллов загружено. Сильнее всего на Южном шоссе от поста ГИБДД до Заводского и от поста ГИБДД до Уральской. На промышленности от Партизанской до Авроры. На Московском шоссе от ЦСКА Армии до Авроры. На Ракитовском шоссе от Авторынка до проспекта Карла Маркса.
1: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: 9.16. Самарин, радио Мегаполис. Начался уже невероятный вопрос. Каждого пятого из нас сильно раздражает, если этот звук издает коллега на работе. И даже если дома родные люди так делают. Что за неприятный для многих звук? Как вы думаете, 25-07-0-21? По этому номеру принимаю ваши варианты. Удачи. Доброе утро, слушаю вас.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: У меня два предложения. Либо это щелкающая ручка, либо это лопающая жвачка, пузырь жвачки.
0: Оба варианта принимаются, но говорим мы о другом звуке. Спасибо, размышляем. Доброе утро, а ваше предположение?
2: Доброе утро, отрыжка?
0: Другой звук имеется в виду, спасибо. Доброе утро, вы что думаете?
3: Я думаю, это когда хрустят пальцами.
0: И это мимо, ищем дальше, спасибо вам. Доброе утро, пожалуйста, отвечайте.
4: Доброе утро, я думаю, что когда хрустит пальцами, то есть ладонями...
0: Вот только что была эта версия, а ищем другое что-то. Спасибо. Доброе утро. Вы о чем подумали?
5: Доброе утро. Звук? Ну, щелкают пальцами, например. Суставчиками нет.
0: Другое что-то.
5: Ладно, будем думать.
0: Спасибо, хорошего дня. Доброе утро, вас послушаем.
6: Доброе утро, я думаю, свист.
0: Что еще раз?
6: Свистят.
0: А, когда свистят, свист. Тоже пусть будет как вариант, принимается, но это далеко от правильного ответа. Спасибо. Доброе утро. Что скажете вы нам?
7: Мы тут посовещались и думаем, может, это отрыжка?
0: Была уже такая версия, речь о чем другом. Спасибо, пока что холодно. А ваш вариант, пожалуйста, доброе утро.
8: Доброе утро. Вариант чавканья или зевания?
0: Оба варианта мимо. Продолжаем искать. Спасибо за вашу попытку. Отличного дня. Много принял я хороших вариантов, но ни один из них пока даже не близок к правильному ответу. Удивительное дело. Каждого пятого из нас сильно раздражает, если этот звук издает коллега на работе. И даже если дома родные люди так делают. Немножечко намекну. Звук не физиологического характера. Что же за неприятный для многих звук может прятаться в сегодняшнем мире? Это вопрос 25-07-021. Есть варианты, звоните. Удачи. Прямо сейчас на 103.6 FM Анна Романова и гороскоп на среду.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Астрологический прогноз.
11: Доброе утро. Вен, можете рассчитывать на удачу в финансовых вопросах. Условия работы будут выгодными, а сотрудничество успешным. Тельцы, день далеких целей и больших планов. Решить повседневные вопросы будет куда сложней. Близнецы. Возможно, неприятный разговор и плохое самочувствие. Есть вероятность задержек и ошибок. Раки. Вы можете столкнуться с последствиями прошлого выбора. Например, придется что-то переделывать или подстраиваться под неудобства. Львы. День трезвых решений, на которые не должны влиять эмоции. Возможно, столкновение с официальными инстанциями или сопротивлением партнеров. Девы, чувство долга может пересилить чувство опасности. И это не очень хорошо. Вы можете поставить себя в очень неудобное положение. Весы, семейные обстоятельства могут помешать принятию решений и создать напряжение. Велика вероятность ссор. Скорпионы, опирайтесь на верных вам людей. Новые партнеры могут подвести или оказаться не теми, кто вам нужен. Стрельцы, настало время строить новые планы. Это хороший день для составления пошагового плана действий на ближайшее время. Козероги, может появиться соблазн потратить много денег или замахнуться на амбициозный проект. Будьте аккуратны, вам может не хватить сил. Водолеи, придется выходить из зоны комфорта. Впрочем, это натолкнет вас на новые мысли и новых весьма интересных людей. Рыбы. День повышенной эмоциональности. Разум может полностью отключиться, уступив место обидам или гневу. Не принимайте решений.
12: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: продолжала тренировки, потому что на этот раз сумела продержаться на полчаса дольше.
1: 9.25 в Самаре. Возвращаемся к невероятному вопросу на радио Мегаполис. Каждого пятого из нас сильно раздражает, если этот звук издает коллега на работе, и даже если дома родные люди так делают, что за неприятный для многих звук. И он, как я подсказал, не физиологического характера. Что же за звук? 25-070-21. Послушаем вариант, который я принимаю по этому номеру. Доброе утро, что скажете?
2: Доброе утро. Может быть, когда швыркают чаем или кофе?
1: Что вы подразумеваете под словом «швыркают»?
2: Ну, громко хлюпают во время питья.
1: Ага. Вы пока ближе всех к правильному ответу. Я вам дам даже, пожалуй, еще одну попытку. Какой еще звук может раздражать, когда люди пьют чай? Чай или кофе?
2: Нет варианта.
1: Ну, давайте тогда подумаем. Спасибо. Доброе утро. Что ответите вы нам?
3: Доброе утро. Попытка номер два. Ширкают ногами.
1: Другой звук. Спасибо. Подумаем. Доброе утро. Прошу, встречайте.
4: Доброе утро, Дмитрий. Мы тут посовещались, подумали, ага, что, скорее всего, сёрбают, когда чай пьют.
1: Так, изобразите этот звук, чтобы мы поняли. Это близко к правильному ответу, но я говорил, что звук все-таки не физиологического характера, но с чаепитием этот звук связан. Во время
4: может
1: этого
4: быть, тогда ложечкой стучат по чашке, если
1: а
4: это
1: вот
4: не физиологический.
1: Это, вот это в точку. Звук ложки, которая бьет о стенки чашки, когда пьют чай или кофе, этот звук сильно раздражает каждого пятого из нас, если это на работе происходит, если коллега как-то громко мешает, может быть, ложкой.
4: И работать мешает, собака такая.
1: Абсолютно верно, совершенно точно. Вот. Ну, даже если родные такой звук издают, тоже это раздражает многих. Как зовут вас?
4: Мы, Николай и Андрей с улицы Льва Толстого, отгадали ответ на невероятный вопрос сегодня.
1: Замечательный дуэт, молодцы ребята. Поздравляю, получаете вы 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». С победой.
4: Спасибо.
1: Завтра после 9, примерно в 9.10, новый невероятный вопрос позвучит на радио Мегаполис. Участвуйте, разгадывайте и тоже побеждайте. Удачи.
5: Реклама.
6: Добрые.
5: Ищите хорошие окна?
7: Да!
5: Хотите выгодные цены?
7: Да!
5: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
8: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
9: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
10: Телефон рекламной службы 207-21-27.
11: Радио «Мегаполис».

0: там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», 9:32 в Самаре, минут 5 назад уже нашелся правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Каждого пятого из нас сильно раздражает, если этот звук издает коллега на работе. И даже если дома родные люди так делают, что за неприятный для многих звук? Я спрашивал. Правильный ответ – звук ложки, который бьет о стенки чашки, когда пьют чай или кофе. Сказал вам правильный ответ Николай с улицы Льва Толстого. Выиграл 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». И вы тоже побеждаете в невероятном опросе на радио «Мегаполис». По утрам в будни его задаю после 9. Завтра очередной прозвучит. Возможно, именно вам удастся найти на него правильный ответ, и вы тоже получите хороший приз благодаря догадливости. Желаю удачи. Через минуту прогноз погоды на сегодня. Сначала краткий выпуск новостей на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Здравствуйте. Россия ведет визы для граждан Черногории. Документы для въезда станут обязательны с 1 ноября. Это ответ на планы Черногории отменить безвизовый режим для россиян. Региональные власти поручили ускорить вакцинацию от гриппа. В Самарскую область поступило почти 730 тысяч доз вакцины. На начало этой недели прививку сделали 414 тысяч человек, 22% от плана. Причина отставания – смещение поставок. Завершить кампанию по вакцинации планируется до ноября. Число участников парада памяти в Самаре в этом году сократится в 15 раз. Вместо 7,5 тысяч по площади Куйбышева 7 ноября пройдут до 500 человек. Кроме того, в этом году на параде не будет зрителей, делегации из других регионов решено не приглашать. Маркетплейсы возглавили список сервисов, улучшающих жизнь россиян. Их назвали треть опрошенных консалтинговой компанией BrandLab. На втором месте доставка продуктов и еды, на третьем – банковские сервисы. Глава МЧС Александр Куренков передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ину огнетушитель в знак дружбы стран. Об этом сообщают СМИ. Воздушный эмульсионный огнетушитель выпустили в Подмосковье в единственном экземпляре. Корпус выполнен в синем цвете. На нем изображены флаги России и Северной Кореи.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты, радио Мегаполис, Самаре 9 часов 42 минуты, вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего утра среды, на календаре 14 октября. Чей призрак, как утверждают очевидцы, иногда появляется в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
3: Как успеваешь? А семья?
2: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211 00 86.
4: Позвони!

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Смотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 4 балла из 10. Почти 40-минутная пробка на Южном шоссе от поста ГИБДД до промышленности. Заторы в пределах 10 минут на Ракитовском шоссе. От стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. На Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. На Советской армии от Блюхера до Дыбянка.
2: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 9.47. Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 октября 2 по старому стилю 1860 года в Петербурге был торжественно открыт Мариинский театр, названный в честь императрицы Марии Александровны. Карусельную площадь, где его построили позже, переименовали в Театральную. Гордость Мариинки – люстра из горного хрусталя весом 2,5 тонны из 23 тысяч подвесок. Когда там пел Шаляпин, подвесы входили в резонанс с его басом и издавали особый звук. В 70-е годы прошлого века во время ремонта был курьез. Рабочие нашли под настилом оркестровой ямы слой битого хрусталя, решили, что это мусор, и выбросили. А хрусталь служил резонатором и улучшал акустику зала. Есть в Мариинке и легенды. Потайная дверь из царской ложи ведет в коридор с гримерными артисток. По слухам, ею пользовался цесаревич Николай, навещая балерину Матильду Кшесинскую. А еще в театре иногда видят призрак билетерши в бордовой советской униформе. Якобы она даже проверяет билеты, а потом растворяется в толпе. У современных сотрудниц театра спецодежда бирюзового цвета.
4: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис»
1: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Мегаполис».

Без 1:10 в Самаре на радио Мегаполис. Далее свежие новости, затем прогноз погоды. А сейчас мы послушаем с вами музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, за окном плюс 15 градусов, днем ожидается до плюс 20-22 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарском Крумыче этим утром задерживается вылет 11 рейсов, как внутренних, так и международных. Причиной стала временная приостановка полетов. В регионе действовал режим беспилотной опасности, а Росавиация закрывала воздушное пространство. Помимо задержек были отменены два рейса – в Москву и обратно. Сейчас ограничения сняты, работа Самарского аэропорта постепенно возвращается в штатный режим. Региональные власти поручили ускорить вакцинацию от гриппа. В Самарскую область поступило почти 730 тысяч доз вакцины. Это отечественные препараты «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Сови-грипп». В планах привить до 60% населения области. Завершить кампанию планируется до ноября. На сегодня прививку сделали 414 тысяч человек. Это 22% от плана. Причина отставания – смещение поставок. Напомню, ученые изменили состав вакцины, обновлены все три компонента. Записаться на прививку можно через регистратуру поликлиники или на портале госуслуг. В Самарской области водитель мусоровоза ответил на звонок из мусорного бака. Так он помог вернуть хозяину случайно выброшенный телефон. Курьезный случай произошел в Сергиевском районе. О нем сообщили в региональном министерстве природы. Там отметили, что телефон не самая необычная находка водителей на контейнерных площадках. В прошлом году в Сызрани водители мусоровоза вернули хозяину сумку с 1 000 000 рублей и золотом. А в Самаре спасли котят, которых выбросили в пакете. Adidas зарегистрировал в России товарный знак до 2035 года. Компания подала заявку в июле 2025, а в октябре Роспатент ее одобрил. Теперь Adidas вправе продавать в стране одежду, обувь, аксессуары, часы, наушники, ювелирные изделия, а также оказывать импортно-экспортные услуги. Матч 4-го тура группового этапа Кубка России между крыльями Советов и Балтикой пройдет сегодня в Самаре. Начало в 17:15. Крылья занимают 2-е место в группе С, Балтика – 3-е. В прямом эфире встречу покажет телеканал Матч ТВ. Накануне «Акрон» в кубковой встрече в серии пенальти обыграл «Локомотив». Доллар на сегодня 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля и 77 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» Самаре. Сегодня переменная облачность ожидается без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим. В Самаре 10 часов 12 минут. На 103.6 FM мы послушаем сейчас автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: УАЗ развивается планомерно, в своем темпе. И на днях объявил, что начинает оснащать свои внедорожники новой отечественной системой активной безопасности TCS. По сути, это эволюция привычной антиблокировочной системы тормозов. Но теперь электроника будет брать под полный контроль курсовую устойчивость и пробуксовку автомобиля. Например, если вы трогаетесь в крутую горку, умные помощники не дадут машине откатиться назад. В случае экстренного нажатия на педаль в критический момент, электроника сама мгновенно увеличит давление в тормозах. А самое важное новшество касается бездорожья. Система способна имитировать блокировку дифференциала. Как только одно из колес теряет зацеп или зависает в воздухе, алгоритм тут же мягко его притормаживает, перераспределяя всю тягу на то колесо, которое крепче держится на поверхности. Разработчики подчеркивают, что калибровали софт не только для загородных трасс, но и для скользких городских улиц. Новый комплекс начнут ставить на бензиновые и дизельные модификации «Патриота», «Пикапа» и коммерческого грузовика «Профи».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 10:20. С вами Дмитрий Рожков. С радостью приветствую. Желаю отличного утра среды. На календаре 14 октября. За окном сейчас плюс 15 градусов. Днем ожидается до плюс 20-22 и без осадков. На радио «Мегаполис» встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новая инъекция вызывает саморазрушение жировых клеток. Ученые разработали экспериментальный препарат, который значительно уменьшает количество наиболее опасного для здоровья жира, скапливающегося в области живота. Результаты этой разработки открыли новый потенциальный путь к лечению ожирения. Экспериментальный препарат показал многообещающие результаты на ранних стадиях клинических испытаний на людях. Исследователи полагают, что он может стать прорывом в области борьбы с лишним весом и потенциально поможет людям поддерживать достигнутый результат похудения даже после прекращения приема, в отличие от популярных сегодня препаратов для снижения веса. Уникальность новой инъекции заключается в механизме ее действия. Вместо уменьшения количества жира, накопленного в существующих клетках, она запускает апоптоз – естественный биологический процесс, в результате которого клетки разрушаются и погибают. При этом другие типы клеток остаются нетронутыми.
4: Реклама.
5: Добрые.
4: Ищите хорошие окна?
6: Да!
4: Хотите выгодные цены?
6: Да!
4: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
7: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
8: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
9: Ну, рассказывай, где и как.
8: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
9: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
10: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
11: Телефон рекламной службы 207-21-27.
12: Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 10 часов 33 минуты, на улице плюс 16 градусов. Подробнее о погоде через минуту, а сейчас на 103.6 FM. Руслан Химчак с кратким выпуском новостей.
1: Здравствуйте. В Самарском Крумыче этим утром задерживается вылет 11 рейсов. Это связано с временным закрытием неба из-за режима беспилотной опасности. Сейчас ограничения сняты, аэропорт возвращается к штатной работе. Власти Самарской области требуют ускорить вакцинацию от гриппа. По данным на эту неделю, привито 22% от плана. Отставание вызвано смещением поставок вакцины. Завершить кампанию планировали до ноября. В Сергиевском районе Самарской области водитель мусоровоза вернул хозяину случайно выброшенный в бак телефон. Ранее в регионе в мусорном контейнерах находили и другие необычные вещи. От сумки с миллионом рублей до выброшенных котят, сообщили в Минприроды. Adidas зарегистрировал в России товарный знак до 2035 года и сможет продавать одежду, обувь и другие товары. Hyundai тем временем оформил в России два товарных знака Genesis до 2034 года. Сегодня в Самаре «Крылья Советов» сыграют с «Балтикой» в Кубке России. Начало встречи в 17:15. Трансляцию покажет Матч ТВ.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем до 20-22 градусов. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, низкие порядки получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. В Самаре 10 часов 46 минут. Катю Григорьеву встречаем на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 октября 1963-го в Подмосковье родился первый русский кутюрье, коллекции которого называли «Русский шик», «Имперская роскошь» и «Неслыханная дерзость» Валентин Юдашкин. Он с детства увлекался рисованием и эскизами одежды и стал единственным юношей на факультете моделирования Московского индустриального техникума. Преддипломную практику прошел в московском доме моды у Вячеслава Зайцева, а запуская именной бренд в 88-м, без сожалений продал свои «Жигули» и шубу жены Марины ради аренды помещения. Триумфальной стала коллекция «Фаберже» в Париже в 91-м. На показ в российское посольство пришли 600 гостей, в том числе Пако Рабан и Пьер Карден. Юдашкин показал платье из шелка и парчи в форме знаменитых яиц. Расшиты они были вручную драгоценными камнями. Над каждым трудились 10 мастеров 2 месяца. Одно из платьев «Фаберже» находится в Лувре. С 2022-го бренд лишен права представлять коллекции в Париже. Управляет им дочь модельера Галина Юдашкина и планирует вывести компанию на международную арену через Ближний Восток.
4: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Реклама. Добрые. Ищите хорошие окна?
1: Да!
0: Хотите выгодные цены?
1: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
2: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, самаре 11 часов 2 минуты, за окном плюс 17, днем плюс 20-22 и без осадков. Радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарском аэропорту Крумыч сегодня задержали 20 рейсов на прилет и вылет. Причина – ночные ограничения из-за режима беспилотной опасности в регионе. Сейчас они сняты. Работа Самарского авиаузла постепенно возвращается в штатный режим. В России сократится объем внеурочной деятельности для старшеклассников. Согласно новому стандарту Минпросвещения, с 1 сентября 2027 нагрузка для 10-11 классов уменьшится на 20 часов с 700 до 680 часов за 2 года. Внеурочные занятия сохранят разные направления – от спортивных секций и студий до олимпиад, исследований и патриотических объединений. Мошенники придумали новую схему обмана под предлогом выплат на погашение ипотеки. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомилась агентство ТАСС. Аферисты размещают в сети информацию о якобы возможности получить семьям с детьми выплату от государства для частичного погашения ипотеки. Желающим предлагают перейти на сайт, внешне похожий на официальный ресурс банка, и оставить там заявку. Таким образом, мошенники собирают персональные данные для хищения средств и оформления кредитов. Региональные власти поручили ускорить вакцинацию от гриппа. В Самарскую область поступило почти 730 тысяч доз вакцины. Это отечественные препараты «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Сови-грипп». В планах привить до 60% населения области. Завершить кампанию планируется до ноября. На сегодня прививку сделали 414 тысяч человек. Это 22% от плана. Причина отставания – смещение поставок. Напомню, ученые изменили состав вакцины, обновлены все три компонента. Записаться на прививку можно через регистратуру поликлиники или на портале госуслуг. «Акрон» обыграл «Локомотив» в матче четвертого тура Кубка России по футболу. Основное время встречи завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти, точнее, оказались футболисты «Акрона» 3-1. Голкипер тольяттинской команды, 20-летний Игнат Тереховский, отразил 3 11-метровых удара. «Акрон» набрал 7 очков и занимает второе место в группе. «Локомотив» с 2 баллами остался на 4-й строчке. В другом матче группы московский «ЦСКА» сегодня примет «Ростов». Также сегодня в Самаре «Крылья Советов» сыграют в кубковом матче с «Балтикой». Начало игры в 17:15. Эту игру покажет Матч ТВ. Доллар на сегодня 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля и 77 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Реклама.
3: Заботиться о здоровье не значит сдавать сотни анализов и искать у себя болезни. В новом филиале клиники МЛЦ на Демократической 2Б мы работаем по принципам доказательной медицины и используем превентивный подход. Только обоснованное обследование, рекомендации и внимание к факторам риска. Чтобы не лечить лишнего и вовремя заботиться о действительно важном. Клиника МЛЦ. Доказательная медицина с заботой о вашем будущем. Запись в Самаре по телефону 373-30-30.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Анастейша на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю удачного продолжения дня. На календаре среда, 14 октября. Уже завтра на радио Мегаполис день с Вячеславом Бутусовым. По случаю его юбилея на 103.6 FM каждый час будут звучать лучшие песни любимого исполнителя и главные хиты групп Наутилус Помпилиус и Юпитер для слушателей старше 12 лет. А в ближайшие 15 минут на 103.6 FM музыка без остановок. На подходе британский певец Сил Крейзи. Уже через минуту на радио Мегаполис.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио.

0: Подробности aqualet.ru.
1: Приезжай. 0+. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио.

0: Максим Фадеев и Григорий Лепс на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. В Самаре половина 12-го. В продолжение часа на 103.6 FM. Еще минут 15 музыки нон-стоп. Алекс Уоррен на очереди. «Fever Dream». А сейчас на радио «Мегаполис». Новости коротко. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Ломбарды предложили Центробанку разрешить себе выдавать займы под залог биткоинов. Клиенты смогут получить деньги, сохранив криптовалюту в расчете на рост курса, но рискуют потерять.

0: терять ее при просрочке. Для защиты от резкого падения цены ломбардам придется выдавать сумму заметно ниже рыночной стоимости биткоинов. В Самарской области отопительный сезон начался во всех 37 муниципалитетах. Запущено 97% котельных. Подключено 74% многоквартирных домов. В первую очередь тепло подают детсады, школы и больницы. Суд в Лас-Вегасе приговорил 63-летнего Дуэйна Кифи Ди Дэвиса к пожизненному заключению за убийство рэпера Тупака Шакура в 1966 году. Право на условно-досрочное освобождение он получит не ранее, чем через 40 лет. Новичок Галатасарая Алексей Батраков забил свой первый гол в составе стамбульского клуба. Российский полузащитник отличился в матче с Барселоной в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 4-1 в пользу каталонского клуба.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Aerosmith, радио Мегаполис, меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM тройка хитов, проверенных временем из золотой коллекции радио Мегаполис. Услышим в этом отрезке балладу группы Scorpions «Maybe I, Maybe You», «All That She Wants» от Ace of Base и Криса Нормана.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 12 часов 2 минуты, за окном плюс 19. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Бывший глава Кировского района Самары Игорь Рудаков пытается восстановиться в должности через суд. Иск экс-чиновника к мэрии в лице главы города Ивана Носкова подан в Ленинский райсуд. Об отставке Рудакова, 11 лет возглавлявшего второй по численности населения район Самары, стало известно 22 декабря. Его сняли с должности через несколько дней после выборов без объяснения причин. Жители предположили, что отставка была связана с победой в районе кандидата от КПРФ, а не от «Единой России». В мэрии эту версию опровергли. Игорь Рудаков перед увольнением спрашивал жителей в соцсетях, хотят ли они его отставки. 94% пользователей были за то, чтобы чиновник продолжил работу. При Рудакове в Кировском районе возродили озеро в парке Металлургов. Вместо старых гаражей стали появляться новые детские площадки. Активно велась борьба с незаконными ларьками. В Самаре ведется подготовка к параду Победы. Он пройдет 7 ноября на площади Куйбышева. В этом году зрителей не будет. Делегации из других регионов не приглашают. Число участников сократили с 7,5 тысяч до 500 человек. По площади пройдут знаменная группа, расчеты силовых ведомств, барабанщики и сводный оркестр. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активизировать меры по снабжению регионов топливом. По данным правительства, ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется. Рост цен на заправках крупных компаний не превышает показатели инфляции. В Татарстане одобрили полный запрет на продажу вейпов с 1 марта 2027 года. Ограничения коснутся розничной торговли электронными сигаретами и жидкостями для них. Полный запрет на розничную продажу вейпов на региональном уровне уже ввели или приняли в Пермском крае, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях. Маркетплейсы возглавили список сервисов, улучшающих жизнь россиян. Их назвали треть опрошенных консалтинговой компанией BrandLab. На втором месте доставка продуктов и еды, на третьем – банковские сервисы. В топ-5 также вошли путешествия и мессенджеры. Люди ценят такие сервисы за экономию времени. Купить, заказать, перевести деньги можно в пару кликов. Доллар на сегодня 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля и 77 копеек.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра, 15 октября, в четверг, в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 4,9 метров в секунду, температура воздуха сегодня ночью до плюс 12,14, завтра днем плюс 17,19. Сейчас в Самаре плюс 19 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Юритмикс на радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю вам приятнейшего продолжения дня. Сегодня среда, 14 октября. Какой популярный во всем мире итальянский хлеб впервые приготовил бывший автогонщик? Анна Романова расскажет в предстоящие 5 минут на 103.6 FM. Еще раньше группа «Сплин» «Романс». Через пару минут на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Девочки, я такие обои купила. Сильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Ульяновск зовет! В аквапарк улет! Спеши! На сайте билет покупай! Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны. Для семьи и друзей. Сэкономь минус 30%. И в улет скорей! Улетно и выгодно отдыхай. Улет. Ульяновск. Приезжай.
7: Подробности aquaulet.ru.
8: ООО «Акваленд». УГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск. 0+.
9: Позвони.

0: красиво!
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, низкие порядки получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио.

0: Группа «Сплин» на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. Далее на 103.6 FM. Новый хит «Мадонны» «Беза». А сейчас на радио «Мегаполис» мы послушаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Чиабатта – один из самых популярных современных видов хлеба. Некоторые считают ее хлебом со вкусом теста для пиццы. И в этом есть доля правды. Сегодня чиабатта. Несмотря на ощущение вековых традиций, чиабатту изобрели совсем недавно, в 1982 году. Создатель чиабатты – бывший автогонщик. Четырехкратный чемпион Италии Арнальдо Квалари после завершения карьеры стал пекарем и решил во что бы то ни стало сделать итальянский хлеб, который бы составил конкуренцию французским багетам. Слово «чиабатта» в переводе с итальянского означает «домашний тапочек». Чиабатта имеет плоскую, слегка неровную форму. Мы бы, наверное, назвали ее калошей. Такая форма получается неспроста. Чиабатту делают из очень жидкого теста. Влажность обычного теста 45-50%, а в чиабатте этот показатель доходит до 80%. Из-за этого тесто получается очень липким, текучим и трудным в работе. Тесто для настоящей чиабатты бродит от 12 до 24 часов. За это время дрожжи формируют те самые кружевные дырки. При замесе теста для чиабатты профессионалы используют воду со льдом. Дело в том, что тесто вымешивается очень долго и интенсивно, из-за чего сильно нагревается. Если температура поднимется выше 24 градусов Цельсия, тесто не получится кружевным. Лед нужен, чтобы не допустить перегрева. Главный технологический секрет чиабатты – к тесту после брожения нельзя прикасаться руками и тем более обминать его. Тесто выливают на стол и рубят на прямоугольники специальным скребком. Среди итальянских гастрономических критиков считается преступлением резать чиабатту ножом. Острое лезвие сминает идеальные кружева и закрывает поры. Правильный способ – ломать чиабатту руками. Самая дорогая чиабатта может стоить $15 за буханку. Для такой чиабатты используют оригинальную итальянскую закваску «Левита Мадре», которую пекари ведут годами, подкармливая каждые несколько часов. И что на первом месте? Чиабатта – это самый громкий хлеб. В профессиональной среде корочку чиабатты оценивают по звуку. Из-за длительности ферментации, напомню, до 24 часов, структура крахмала в тесте меняется. При остывании правильно испеченной чиабатты ее корочка издает характерный громкий треск и пощелкивание. Если сжать готовую остывшую чиабатту в руке, она должна издать глубокий хруст, но мгновенно вернуть свою первоначальную форму, как поролоновая губка.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ТПБанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 15 октября в четверг в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Плюс 12-14 ночью, завтра днем плюс 17-19 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: На сцене Самарского театра кукол «Иван Царевич и Серый Волк». Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели? 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Here's mine. I found out.

0: октября 2016 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
1: Во всех супермаркетах «Миндаль» пломбир за 39 рублей 99 копеек? Тут даже думать нечего. Да, тот самый классический пломбир в брикете от «Сампо». Тот случай, когда вкус детства еще и приятно стоит. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовая услуга предоставляется ООО «ДТБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио.

0: В Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. В четверг, 15 октября, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью 12-14 тепла, завтра днем плюс 17-19 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

Наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 15 октября в четверг в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Плюс 12-14 ночью, завтра днем плюс 17-19 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: На сцене Самарского театра кукол «Иван-царевич и серый волк». Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели? 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.

0: Подробности aqualet.ru.
1: Приезжай. 0+. Позвони.

0: круче всего!
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31.09.2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегапон».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. 15 октября в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 17-19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Я не сошел с ума, так надо.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.

0: круче всего!
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру. 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
6: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. В четверг, 15 октября, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью 12-14 тепла, завтра днем плюс 17-19 градусов. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
6: Ульяновск зовет. В аквапарк улет. Спеши. На сайте билет покупай. Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны для семьи и друзей. Сэкономь минус 30% и в улет скорей. Улетно и выгодно отдыхай. Улет, Ульяновск, приезжай. Подробности aquaulet.ru. ООО «Аквалент», ОГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск, 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио.

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Шикарно выглядишь, новая диета?
1: Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
2: Как успеваешь? А семья?
1: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 15 октября, восточный с переходом на восточный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 19 до 24 градусов тепла.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас.
2: Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Позвони.

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ТПБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 15 октября, в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 19 до 24 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Современные электромобили бесшумные, плавные и предсказуемые. Но в Audi решили, что идеальность – это скучно. И подали патент, где предлагают искусственно вернуть электрокарам недостатки, или, так скажем, фишки старых добрых бензиновых машин. Во-первых, турбояму, ту самую секунду задержки при нажатии на газ, которая сменяется мощным подхватом. Во-вторых, они хотят разрешить водителю погазовать на светофоре. Электромотор будет крутиться вхолостую, а кузов благородно подрагивать. Для этого мотор свяжут с рамой специальными полыми стальными трубами. Шумоизоляцию тоже предлагают частично убрать, чтобы водитель наконец услышал гул мотора. Плюс добавить запахи. При активной езде в салон пойдет аромат озона и нагретых электрических контактов. Ну а для пущего эффекта специальная накладка под днищем будет тереться об асфальт и высекать настоящие искры. Маркетологи называют это возвращением эмоций в цифровую эру.
1: 103,6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Супермаркет «Миндаль» объявляет сезон икриной форели открытым. Еженедельные поставки, премиальное качество. Идеальные для гриля, духовки или засолки. Всего 1399 рублей за килограмм. «Миндаль» делаем жизнь вкуснее. Наличие икры в каждой рыбе не гарантируется.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио Мега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день, когда нужно снизить темп и оглянуться по сторонам. Возможно, вы делаете что-то лишнее. Тельцы, на полный комфорт рассчитывать не стоит, но препятствия будут не настолько большими, чтобы вы не смогли с ними справиться. Близнецы, сократите количество задач, которые вы решаете в каждый отдельный момент. Чем больше сложного, тем выше вероятность ошибки. Раки, не стоит поддаваться желанию жечь мосты, лучше удержаться от рискованного шага. Львы, многие дела кажутся более напряженными и энергозатратными, чем вы ожидали. Не рассчитывайте довести их до конца. Девы, если вам есть что обсудить с партнерами или супругами, делайте это сейчас. Позже общение может осложниться негативными эмоциями. Весы, события дня могут иметь долгоиграющие побочные эффекты. Старайтесь не вступать в конфронтацию с нужными людьми и ни на кого не давить. Скорпионы, возможны задержки и осложнения в принятии важного для вас решения. Многое будет зависеть не от вас, придется терпеть. Стрельцы, домашние дела отнимут больше времени, чем предполагалось. Вряд ли стоит рассчитывать на продвижение в других областях. Козероги, аккуратнее выбирайте пути достижения целей. Не стоит слишком давить или использовать слишком много хитростей. Водолеи, опрометчивые действия и слишком острые реакции приведут к обнулению договоренности. Придется начинать сначала. Рыбы. День обостренной интуиции и повышенного внимания к деталям. Полагайтесь только на свое чутье.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 15 октября, в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 19 до 24 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.

0: В Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио.

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день, когда нужно снизить темп и оглянуться по сторонам. Возможно, вы делаете что-то лишнее. Тельцы, на полный комфорт рассчитывать не стоит, но препятствия будут не настолько большими, чтобы вы не смогли с ними справиться. Близнецы, сократите количество задач, которые вы решаете в каждый отдельный момент. Чем больше сложного, тем выше вероятность ошибки. Раки, не стоит поддаваться желанию жечь мосты, лучше удержаться от рискованного шага. Львы, многие дела кажутся более напряженными и энергозатратными, чем вы ожидали. Не рассчитывайте довести их до конца. Девы, если вам есть что обсудить с партнерами или супругами, делайте это сейчас. Позже общение может осложниться негативными эмоциями. Весы, события дня могут иметь многообещающие побочные эффекты. Старайтесь не вступать в конфронтацию с нужными людьми и ни на кого не давить. Скорпионы, возможны задержки и осложнения в принятии важного для вас решения. Многое будет зависеть не от вас, придется терпеть. Стрельцы, домашние дела отнимут больше времени, чем предполагалось. Вряд ли стоит рассчитывать на продвижение в других областях. Козероги, аккуратнее выбирайте пути достижения целей. Не стоит слишком давить или использовать слишком много хитростей. Водолеи, опрометчивые действия и слишком острые реакции приведут к обнулению договоренности. Придется начинать сначала. Рыбы. День обостренной интуиции и повышенного внимания к деталям. Полагайтесь только на свое чутье.
3: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: В Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Мегаполис».
1: Неизвестно, что

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.